0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь.
2: Но нам нашли настоящих специалистов.
3: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
4: А нам нашли замечательных.
5: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
6: В кадровом центре «Работа России».
7: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
8: И это бесплатно.
7: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Календарь событий.
1: Друзья, 8:20 столица. Всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. У микрофона говорит Мадина Тавсултанова. И самое время поговорить о сегодняшних праздниках. Сегодня в календаре 25 мая. Май уже почти закончился. И отмечается сегодня Всемирный день футбола. И всех причастных к данному празднику мы, конечно же, поздравляем. И желаем вам успехов во всех начинаниях и продолжениях. День филолога в России тоже отмечается сегодня. Очень много у нас филологов есть, в том числе филологом по образованию являюсь я. В общем, всех, кто преподает и русский язык, и чеченский язык, и родные языки, мы вас искренне поздравляем, желаем вам счастья и тоже успехов. Вот, и, конечно же, такие праздники, как же без них, День полотенца и Всемирный день щитовидной железы тоже отмечается сегодня. И касательно знаменательных событий, отметим дату 1869 год. Это, ну, время, когда открыто здание Венской оперы. Также у нас день рождения футбольного клуба «Зенит», который отмечается с 1925 года. Вот такие вот интересные события у нас. На этом они закончились, и праздники тоже закончились, но не закончились праздники, которые касаются наших именинников. Мы вас искренне поздравляем, желаем вам счастья, здоровья, удачи, чтобы у вас в жизни все было хорошо, все было замечательно. С днем рождения! В общем, напеть не смогу, но споет хорошо Мака Межиева, поэтому ставим вам хорошую композицию. Называется она «Шила Мох». Ваш честь. Еще раз с днем рождения!

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.

0: 728-024-95-95.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня. Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Правша большую часть пищи пережевывает на правой стороне челюсти, а левша – на левой. Люди еще несколько тысячелетий назад начали использовать молочные кислые бактерии для изготовления йогурта, сыра, творога и других продуктов. Красное море получило свое название благодаря водорослям, а именно красной осциллатории. Кукушки часто подбрасывают собственные яйца в чужие гнезда. Стеклянница – одна из самых необычных бабочек. Ее крылья прозрачны. Зуб слона может весить до 9 килограмм. Электронная почта появилась раньше, чем интернет. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баарев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника.

0: не все.
1: Осторожнее, опять-таки, всем желаем хорошего дня и прекрасного настроения. Берегите себя и своих родных, и слушайте радио «Грозный».
2: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Метки разморожено крупным и хорошо читаемым шрифтом. На этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

104 радио дайма или ультра новость чуть парадхай радио латин давахчан айн полезный рюк айхан рюк рисковать дирдат айо ишегмелчу хосил вачи ворбар итнатук

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.

0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Друзья, 9:52 в столице, и вот и пришло время подводить итоги нашей рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали пиццы от ресторана «Рафаэлла Эспозит». Помимо пиц, как мы отмечали ранее, там широкий ассортимент разных блюд, которые наверняка вам понравятся. Вот находится данный ресторан по адресу Путина 10 в торговом центре «Грозный молл». Телефон службы доставки 8-928-3-0-33-85. Ну, а на сервисный номер поступило, как обычно, много-много сообщений, но первым, кто ответил быстрее всех, стал абонент, чей номер заканчивается на 0007. Это просто невероятно. Это целый агент, точнее комбо-агент, потому что там целых 3-0. Мы вас поздравляем, и, конечно же, эти аплодисменты и песня для вас будет звучать. Следующая композиция, конечно же, и правильный вариант ответа – это у нас «Казино Ам». Напоминаем, друзья, для того, чтобы забрать пиццу, вам необходимо прийти в ресторан сам по адресу Путина 10 и напомнить о своем выигрыше. Ну, а для тех, кто не выиграл, напоминаю, что рубрика у нас продолжается каждый день, кроме субботы и воскресенья, поэтому у каждого абсолютно из вас есть выиграть пиццу. А теперь слушаем песню для победителя.

0: престижное военное образование именно в системе Росгвардии и какие для этого есть перспективы?
1: Спасибо за вопрос.
0: Пожалуйста.
1: Такой, он очень важный вопрос для всех, ну и в частности для родителей в том числе. Росгвардия – это не только служба по контракту, это и мощная система высшего военного образования. Поступать в наши вузы, ну, это гарантированная путевка в жизнь, стабильность и возможность построить, ну, там, блестящую офицерскую карьеру, получить серьезное образование.
0: Да.
1: Основной кузницей кадров является наша военная ордена Жукова академия, которая находится в городе Санкт-Петербург. Но обучение проходит и в других крупных центрах. Это Новосибирский, Пермский военный институт и Саратовский военный институт.
0: Угу. Ну, вот сейчас молодые ребята у нас очень разнообразные, и наверняка многих интересуют самые разные сферы. Расскажите, пожалуйста.
1: И вычислительные техники. Также есть уникальный кинологический факультет, где готовят специалистов по служебному собаководству. Это очень востребованное направление в данный момент. Ну и инженерные, артиллерийские, а также всевозможные тыловые специальности.
0: Угу. Да.
1: Вот. Многие слушатели нашего радио, наверное, думают, поступить в вуз Росгвардии — это что-то такое нереальное. Вот. Ну, должны быть какие-то, ну,
0: все равно,
1: связи.
0: Наверное, да, конечно, сейчас многие очень думают так, хотя на самом деле это достаточно просто.
1: Да, спешу заверить, ну, как бы главное, это не связи, а это, ну, желание служить Родине.
0: Да.
1: Ну и достаточно там обычный пакет документов, там как бы список не такой уж и большой, вот, ну, главное, это этап проверок, специальных проверок,
0: да,
1: кандидата.
0: Да. Ну вот, мы, как мы знаем, да, начать бывает сложнее всего. И молодому человеку, и имеется в виду человеку, который только что поступил в ваше учреждение, или, в общем, все равно начать это бывает сложнее всего. Вот, а с чего начинается путь офицера? Хотелось бы задать такой вот вопрос вам.
1: Я понял вопрос. Значит, ну, естественно, по месту жительства необходимо обратиться в военный комиссариат. Вот, подать там заявление, дальше будет стандартная процедура медицинской комиссии и проверка,
0: да,
1: по базам, то есть отсутствие там судимости, приводов, и только после этого военкомат уже дает направление на сдачу вступительных экзаменов
0: и что испытаний. Делать? Да, и что делать, если уже отслужил по призыву человек?
1: Понял. Те, кто уже отслужил в армии, имеют преимущество. Для них возраст поступления там до 24 лет. Вот. А кто проходит военную службу в данный момент по контракту, им до 30 лет. Вот. И, кстати, для отдельной, ну, отдельно для прекрасной половины наших слушателей, вузы, Росгвардии действительно берут девушек.
0: О, да вы что? Это же вообще...
1: Но важный есть нюанс, только на определенные специальности, потому что там, например, перевод и переводоведение или психология, вот, информацию о наборе нужно будет уточнять в военкомате, вот, а требования такие же жесткие, как и к юношам, по
0: так
1: здоровью
0: что,
1: в частности.
0: Девушки, имейте в виду, в общем, ну, звучит очень солидно и интересно, да, учитывая вашу службу в ВГВС, наверняка эти специальности имеют и чисто практическое прикладное значение, да?
1: Все верно, абсолютно вы правы, здесь сейчас на земле мы ощущаем потребность в каждом из этих направлений. Вот, например, там офицер-замполит сегодня это и психолог, и социальный работник для личного состава, который будет поднимать боевой дух бойца, связист, специалист, например, без него управление войсками невозможно. Вот, ну а там инженер или специалист по бронетанковому вооружению, например, такой же, тоже преподают в наших вузах, отвечают уже, чтобы техника в бою не подвела, как-то так. Поэтому хочу обратиться к молодым людям, парням и девушкам, не упускайте свой шанс стать офицером, защищать Родину, обучаться в вузах Росгвардии. Это школа жизни, которая закаляет характер,
0: конечно,
1: вот, дает фундаментальные прикладные знания.

0: Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс» – мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам. Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей J-Q выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Diplo и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Yunis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных.

Ташкентеш. Ехархой гоузали масех оусам жам ашдина ногчичуа. Байнышка тюэл бол ехархой бар тулым оусш. Сах ехархочин кех цейолу оусам бар царнюга башхметтик далуузш. Кобайгер ехархочу дагляснер цуюга. Цейр белгэ маха дошхылы пачхалк тайп-тайп нарчу регионшкар гоузанч. Тулым хой лауреатш билгал бэллы оусам жам ашц. Иштак оусам алшуер ногчи мот алш бар, лыр бар, бар жор, нейн мот хуёхчу хе. Мероприятие толмуш багарц билгалбина ши эзерт гейлхалчера, но в республике тюэл хейхархоц эйолчу кюрч хаусам дэгшхой. Цуюгдох ше гоузалгойч сайлин урокш даяхнир хейхархош, яузетнир дешер проекташ. Массочу хаусми толм хош цаухчтина дипломшса, кубкшса, мидалшса, ишта, но в республике халгарч президент Кадыров Ахмад хажиц архчу гарли фондир дина ахчанца саухташ. Эквичор цифровой юкаралех бечу зулмеч театкамех лардар ехул, Россике гирхой карарчхэн хаами син уэзнгалли кирмазал элла, ка гирхой форум даяна шейха кишеев конт хажи царахчу Исламский университет.

0: бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
1: Устали от пост 8 300 05 47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8 928 024 44 90. Создайте уют в своем доме с Баев. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
0: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Это была композиция Дианы Саламовой под названием «Бек Алхали». И, конечно же, мы ее посвящали всем, кто отмечает сегодня свой день рождения. Желаем вам всех благ, здоровья, удачи и переходим к зачитке ваших СМС-сообщений. Хавса, наша постоянная радиослушательница, написала нам традиционное сообщение, посвященное своей семье. Дедикохоми радио дал езил дукяхал дуксалмашал дуардер са угар хомичар гдег моусаригнени глуизик иштижаршк. Амнатик, Линдик, Элизик, Аминик, ишт Шин Ишьюай, Саини Ханифи, ишт Угардик, Нойци, Артури Ларам, Сашу Хавса подписалась под таким вот замечательным сообщением. Всем привет, всем Саламаршалу, всех люблю. Опять-таки, конечно же, мы передаем большой-большой Саламаршал Залине Евмурзаеве. Вот, салам алейкум, дедикадуэл, хочу поздравить с юбилеем Евмурзаеву Залину из города Грозного. Хочу пожелать здоровья, успеха в работе и в личной жизни. И чтобы, и хочу пожелать еще прекрасного настроения в этот замечательный день. Мы тоже этого желаем и, конечно же, хотим, чтобы Залина улыбалась почаще и дарила эту улыбку своим любимым окружающим людям. И, конечно же, последнее сообщение, очень важное сообщение. Мы зачитаем прямо сейчас. Коллектив детского сада 112 Синтер поздравляет Муцаеву Хаву с днем рождения. Хавулька, желаем тебе здоровья и чтобы рядом всегда были близкие.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить...
2: 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом

карар чхена интерактивный гирс белле гюмс муниципальный коштар чу дешер учреждениш. Чунх бол хамбине регион дешра илмна министра да аяв хош баудис. Цу билгалдин гир старо лурк хилар хихар хошн дешер процессен бери ойл тейерзу царна дерриги барга гайта гойдш. Билгалда дес фонд хаддас да хош хилар мас сочу де годар акциш тайп тайп нарчу организацишна учреждениш годеш. Хигархой гоузали масех оусам жам ашдина нох чичуа. Байнышка тюэл бол хигархой бар тулам оусш. Са хигархочин кейх цейолук оусам бар царнюга башхметтик далуузш. Кобайгер хигархочу даг ляснер цуюга. Цейр белгэ ма хадошхилла пачхалк тайп-тайп нарчу регионшкар гоузанч. Тулам хой лауреатш билгал бэлла оусам жам ашц. Иштак оусам алшу ер нох чи мот алш бар, лар бар, бар жор, нен мот хуйхчу хигархой. Мероприятие толмуш багарц билгалбина ши эзерт гейл халкчера, но чи республики тюэл хейгар хоц эйолчу кюрч хоусам дэгш хой. Цуюгдох ше гоузал гойч сайлин урокш даях нир хейгар хош, яузит нир дешер проекташ. Массочу хоусми толам хош цаухчтина дипломшса, кубкшса, мидалшса, ишта, но чи республики халгарч президент Кадыров Ахмад хажиц архчу гарли фондир дина ахчанца саухташ. Текхойчгор цифровой юқаралле бечу зулмеч театқамех лардар яхул, Россике гирхой карарчхайн хаами син уэзнингалли қирмазал алла, ка гирхой форум даяна шейха кишеев конт хажицарахчу Исламский университете. Цюндэгш хошн халха интернет сайнях қирмазалли бақэнш алчу тиемит доғш камелдина, МВД юлч юқаралли қитшун дэгш хочу Гайрханов Моулс. Цугул белчер тергот эйерзина карарчхайн технологиш пайди. Хилцаш, цара кегерхой хуеттен балыз болчкетым, зулме театкан беш хилар. Радикальный структурш, интернет зулам хой даима болх беш бу, кегерхой зулме чударышна юқ.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести...
1: Грозный Аргун, 5-й километр. Звоните 8-938-30-30 и 8-938-989-40-40. Вершина. Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». Я ее ведущая Милана Гиреева. В Чеченской Республике проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. И в связи с этим у нас сегодня в гостях врач-эндокринолог Абу Сулаев. Дедикал Машлову.
1: Дал ездил, я маршал.
0: Так, предлагаю приступить сразу к нашим вопросам. Первый у нас такой. Какие вообще мероприятия пройдут в Чеченской Республике в связи с этой неделей?
1: Ну, как минимум, информационно-просветительская деятельность будет на телевидении и, в принципе, на страничке эндокринологического диспансера будет как бы общая информация по щитовидной железе. Такой образовательный контент будет.
0: А давайте тогда перейдем к вам, к вашим пациентам вообще. С какими заболеваниями щитовидной железы к вам чаще всего обращаются пациенты? Возрастная категория какая?
1: Возрастная категория от мала до велика, что у детей, что у старших.

0: есть дефицит, соответственно, уже назначается терапия, но после назначения терапии Т3, Т4...
1: Проверяете щитовидную железу?
0: Раз в год я сдаю ТТВР качественным до конца, но если он злокачественный, он злокачественный с первой своей клетки. Так или иначе, когда он подрастет, он вас приведет к врачу.
1: Что бы вы могли посоветовать людям, у которых есть проблемы с щитовидной железой, вот для поддержания баланса, вот что-то для профилактики?
0: Для профилактики. Ну, в 2023-2024 году в сотрудничестве с центральным нашим федеральным научным эндокринологическим центром НМИЦ эндокринологии было проведено исследование в популяции именно в Чеченской Республике, и был доказан йододефицит. В принципе, это было и так понятно, если мы не живем в Приморском крае, не видим свежую там морскую пищу, то йододефицит

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душиглодолыш Керолнышк. Второй уч дюзлшна годиш акции Даяна Алгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хаджицарахчу региональный ухарали фонд. Бусовчна глорчу Арафат Генлеринер Рогер акции. Дестри вюрхит миллион прибай эзерсом дегна акции цдогш. Цой юглятни регион массу коштш. Хейн хот ми ажндоч чуах ахштул конверч хорынна цадакачина. Меттикашкарчу администрации белглоша фонд векалша. Цукепар акциш Даяхарла мастедерзин дуфхад Дахошхалар массочу де годер акциш тайп-тайпнарчу организацишна учреждениешна годеш. Хигархой гоузали массех оусам жам ашдина ногчичуа. Байнышка тюэл бол хигархой бар тулам оусш. Са хигархочун кех цейолук оусам бар царнюга башх меттик далуусш. Кобайгер хигархочу даг ляснир цуюга. Цейр белгэ маха дошхилла пачхалк тайп-тайпнарчу регионшкар гоузанч. Тулам хой лауреатш билгал бэлла оусам жам ашц. Иштак оусам алшуер ногчи мот алш бар лар бар бар жор нен мот хюхчу хигархой. Мероприятие Толмуш Багарц Билгалбина Ши Эзерт Елхалчера, но через республики Тюэл Хигархот Эйолчу Кюрч Хоусам Дэкшхой. Цуюгдох Ши Гоузал Гойч Сайлин Урок Штаях Нир Хигархош, Йозит Нир Дешер Проекташ. Массочу Хоусми Толам Хош Цаухчтина Дипломшса Кубкшса Мидалшса Ишта, но через республики Алгарч Президент Кадыров Ахмад Хаджицарахчу Гарали Фонд Ердина Ахчанца Саухташ. Текхойчгор цифровой юқаралле бечу зулмеч театқамех лардар яхул, Россия кегирхой карырчхайн хаами син уэзнингалли қирмазал алла, кегирхой форум даяна шейха Кишиев конт хажицарахчу Исламский университете. Цюндэг шхошн халға интернет сайнях қирмазалли бақэнш алчу тиемит доғш қамелдина, МВДа йолч юқаралли қитшон дэг шхочу Гайрханов Моулс. Цугул белчер тергот эйерзина карырчхайн технологиш пайди. Хилцаш, Сара Кегерхой Хюеттен Балас Болчкетам, Зулмете Атамбеш Хиллар. Радикальный структур, интернет Зулмхой Да има Болхбешбу, Кегерхой Зулми Чударашна.

что H4 радио, да, или Ultra, но вот чуть. Порадай радио латин, давочан, айн, полезную рюка, айхан, рюка, рисковать, и дать айо, и шегмель, о, осил, вот, и вот, бас, и тнотик.

0: Объявление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные.

0: Специальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
1: Идея на миллион.
0: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «Разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции, мяса, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «Разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности спирт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: Ненанва. Обезаш волчана пандаран аздухо. Хайца ирячана гихбеза махбухо. Ненанва цаха арашен керч царарарду. Керчан да цахала мятта завахарду. Хайненан матха ах. Дозала доас. Дэггеда ибеза. Чунах махерлу валах. Мялбука вахара. Ненанва ханбаца. Байлаху и халах.

14.38 в столице. Мы слушаем радио Грозный. То есть мы, это вы и я. И самый, наверное, главный посыл, который хотелось бы до вас довести. Друзья, слушайте нас, будете в курсе последних событий. Они, безусловно, всегда интересны и актуальны. Ну и не за горами у нас, во-первых, и выпуск новостей, и во-вторых...

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за ним. 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Diepol и Avator. А также обновить уже имеющиеся модели Unis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новости.
1: Маршал Душегладорлыш Керлнышк. Гимсерчу Российской Ренчницкой университете Амокчдина Дабяхна Кубок Круз Супер Эндура Элла Коусам. Мероприятие Адалучила Мехдак Кадыров Рамзан. Турнир Леринер Нохчи Республики Мотосезон Сайеллен. Оусме Адалучила Шоузре Итгерг Дэкшу. Лерина Спорт Цукепан Университет Дэкта Шешин Трассию Дюхлуныш Илш. Из Шолга Аусамбар Мехдегонч с регион Кирмазали Кечун секретарь Кадыров Адам Дадулор Своуш Тюхнбол. Югделинар Кши Миллион Бай Эзер Сомхилла. Кадыров Рамзан Хайтин регионе Мотоспорт Кио Юеш Инфраструктур Кио Рюй. Тегалбина Аусам Толам Хой Призерыш. Баркалала мероприятие Воуш Тюхнчарн. Дагдайт Аусам Дауаш Одинергер Кэ Койт Энергетик Компании. Ночи республики Алам Хуаттам Цдюзн Чолхэ Халду Сатцездош Дэкэ Дон Шхилэрц Нисло Адмышна Инфраструктурина Зулма Шхилш. Шил муниципальник Оштарчу Эхшта Шэхусмышкар Кирмазич Мэтте Диях Бэкэн Тадюзл. Ишта Хидок Даро Юхэн Хобаметр Йинхэл Дюхлу. Шоуздгэ Пхэцэн Хичудэлла Мэскэр Эвла. Муниципальный администрациш Бэчхамышца Мэтте Кэшка Бэш Бэлэхш Бу Дэхлуан Шдайохш. Цюн Цхан Долш Дол халдеринч тергоня латош бу. Динт эдде сохтя хиште дилер стерк шеюна ля латош ю лерин службаш. Туя объект шкастош дахош долчу йолч раси кашта сарях дахлясна нохчи республики рчу кобай ви эзерсов стыг. Ви эзерсов стыг. Цюнах болха амбина регион гышлошера усами коммунальный бахма ягорга энергетики министерству. Багар хош угре дуккаш тесчарню айос ёлжали Чайковский урмеса дар меттека тия мартан галар март хин естош. Царн каш тесна тэши эзергер гвагар хочу. Белгалды дез новчи республикер сайтте кейли елны куздгет эст меттек хылы каш тазар жам ашца шезар тэвер хочу шыра туя леринч абдайрава ама дегалбина штолмыш багар цхэхна дэйлчхэна кэмаш хэлэр. Студия Ер Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

15:06 в столице. Час музыкальных приветов можно считать открытым. Друзья, проявляйте актив. Высылайте свои сообщения на наш телеграм-канал. Ну, а мы, в свою очередь, в обязательном порядке все это дело, как говорится, зачитаем. Ну, и песня в исполнении Булата Асмаева и Ула Ашоудани. Именно так звучал этот шедевр, который мы с вами еще продолжаем слушать. Ну, еще 4 секунды точно будем слушать. Ну и что ж, как говорится, хотелось бы, друзья, вновь напомнить нашим слушателям как минимум о том, что погода, она прям вообще не радует. Весну мы с вами так и не ощутили. Будем надеяться, что летом будет все-таки ситуация получше. Ну и что делаем? Конечно, предостерегаем. Друзья, синоптики обещают сильные дожди. Мы их наблюдаем. Соответственно, сильные дожди спровоцировали подъем рек, что тоже как бы не является очень хорошим делом. Есть непосредственно населенный пункт, который подтопило. Ну и стоит напомнить, что в целом в регионе вот прямо с апреля месяца введен режим ЧС федерального значения.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые...
1: Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров,

Очередной привет по курсу. Следующее сообщение. Салам аршалду. Выпускной кечем бяшболу. Сабинига раяниге хажригат акка церн. Вот я шел абукига. Поставьте для них хорошую песню. А то они грустят и из-за погоды. Ну что ж, братья и сестры, не грустите, тем более из-за погоды. В вашей жизни, уверен, будут еще другие случаи, из-за которых вы сможете вдоволь нагруститься. Пока же просто ловите момент вместе с Радио Грозной.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю...

Следующее сообщение. Саламу алейкум. Сон кудес диношка. Вайя массо бусулнах ногчичур силах ногчикам. Дэгал балурдар. Аллах дал кобл дойл. Хажала гурбниша дал гештойл. Вайн массан Арсен с Бельгии прислал это сообщение. Дальше еще один текст. Саламу алейкум всем радиослушателям. Пусть этот день будет гармоничным и добрым. Главное, улыбайтесь. Малика и Мадина. Это вот посыл в основном и вам тоже. Вот и Саламу мы получили это сообщение. Ну, далее у нас по курсу следующая композиция.

0: объявления.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: сейчас что-то такое повторится. Мы также помним, что до сих пор у нас действует режим чрезвычайной ситуации на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан, федерального значения. В общем, ну, в любом случае, как бы там погода в горах не ухудшилась, наши службы готовы.
1: Да, полностью с тобой согласен. К сожалению, погода, ну, как говорится, все-таки принесла некоторые последствия, подтопила и равнинную часть нашей республики, вышли из берегов реки Бас, Джалка и другие названия, которые, к сожалению, я не помню, но, как ты подметил очень верно, алхамдулиллах, что наши службы оперативно закрывают вопросы, решают проблемы. Даже вот, кстати, мэрия города Грозного, она озвучивала свою прямую линию, куда можно позвонить в случае каких-то подтоплений, им тоже сообщить.
0: Ну да, все службы готовы. Готовы мы тоже, СМИ, всегда сообщать, снабжать наших слушателей, наших жителей самой свежей информацией. Если надо где-то предупредить. Так что слушайте нас на 105.4 FM, и все самое интересное и важное будет на нашей волне. Ну, а Руслана мы, конечно же, отпускаем.
1: Спасибо. Уходим в закат.
0: Да, нет, ну ты возвращайся. Обещаю возвращаться.
1: Я пенсию возьму и приду.
0: Ну, я вспоминаю песню, да, возвращайся. Ну, там, не знаю.
1: Я не помню.
0: Я помню эту песню. Возвращайся. В общем, я когда-то Милану Гирееву отпускал в отпуск с такой песней. Прощай, прощай. Для Флещенко?
1: По-моему, да.
0: Да, со всех вокзалов поезда. Да. В общем, так что поезд твой уходит, Руслан.
1: Все, хотела. Я пошел, дай рейсал.
0: Ну что ж, друзья, я остаюсь с вами до 23 часов. Я все-таки сегодня останусь. Надеюсь, что мои пожелания моего коллеги будут уже реализованы в действительности. Вам эфир понравится. А сейчас мы дослушиваем песню в исполнении Ляса Эбиева, и потом маленький блок рекламы. Не переключайтесь.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальный по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского

0: шоссе. 928-888-22-28.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

компании. Нухчтес чернюк аюс елжали Чайковский урмеса дар меттека, тия мартангалар мартхин естош. Царн каждес на трэши эзергер гвагар хочу. Белгалда дез нухч республикер сайте кели елны куздрет эст меттекалы. Кашты зыржам ашца шезар трэвер хочу шыра, туя леринч объектыш нюк югурю трэх койт. И дереге дешту гали дик хайл школлар элчу федеральный проект отстош. Кашты сарда урдолшту ши Итал июнь качел зелчхэн, хцу югадагла старую, де чарира хал волчхэн. Ахмат дзюдо клуб Кыргыз Толымбекен Рахлин Анатолий Кубкан Дабанчук Аусме. Цюнабол Хамбина, правительство председателя заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Мероприятие Даянер Санкт-Петербурге. Эца шаре халболчу спорт хош ньюга. Толмуш бэхна, куст келезалли кепе халболчар ньюга Абдулаев Мухмада, езд эца келезалли кепе халболчар ньюга Кантаев Абубакра. Кадырова Амад дегалбина, штолмуш бахар цхехна, дэйлчхэна кэмаш хэлар. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

0: Был день, боевая, серьезная боевая подготовка была, это июнь месяц. Всех разбудили, я смотрю на часы, время 7:00. Тогда мы просыпались в 6:30, я тогда в тылу находился. Время 7:00, думаю, может нам в эти праздничные дни еще время дали, чтобы поспать, чтобы отдохнули. Потом еще раз проснулся, время уже 8:30. Потом тоже
1: никто смотрю, не будет?
0: Никто не будет. Потом решил перевернуться на другой бок, в блиндаже никого нет, я сам лежу там. И эта красная лампочка у нас там была при боевой тревоге, которая горела. И как раз Тапик звонит. Я как раз был на должности дежурного радиотелефониста. Мне там говорят уже, все, отмена боевой тревоги. Оказывается, 6 часов до этого была объявлена серьезная боевая тревога. Вот в этот день из головы меня никогда не выйдет.
1: Это из серии «Солдат спит, служба идет», да?
0: Да, да, да.
1: Скажите, ну вот известно, что в экстремальных ситуациях таких люди по-настоящему раскрываются, да? Вот многие из нас даже, мы смело можем сказать, не знаем, как бы мы себя повели там в какой-то экстремальной ситуации. Какие качества вы в себе открыли в ходе проведения специальной военной операции? И что больше всего в своих боевых товарищах ценили?
0: Я своих боевых товарищах ценил то, что они всегда мне помогали. Никто никогда не сказал, что боится, не может туда идти. Все российские наши солдаты были хорошо подготовлены. Нас до этого даже психологи подготавливали, чтобы у нас вот эта стрессоустойчивость, чтобы быстро принимать решения, вот это все было. Мои боевые товарищи, которые мне попались, я так озвучивать их не буду, потому что информация конфиденциальная, очень помогает. Даже когда массовый налет дронов был, мы всегда по рации переговаривались. Каждый напарник всегда говорит другому, типа, ты живой, все. И в таких случаях, если напарник тебе не отвечает, ты без разницы, есть ли налет дрона, там ракеты летят, ты все равно должен пойти к нему, посмотреть, жив ли он или нет.
1: Самое главное. А вот в себе какие качества вы, может быть, новые обнаружили там?
0: Я в себе, у меня на гражданке также было, но еще новые качества у меня были. Я, оказывается, более стрессоустойчив к вещам, чем в гражданской жизни. Мне, когда масса налет дронов было, я

0: По возвращению, да, тоже у меня через месяц должен быть один марафон.
1: А где проводятся они? Где? В Чеченской Республике? В
0: Грозном. Да, в Чеченской Республике.
1: Билал, ну, завершая нашу беседу, скажите, пожалуйста, вот опираясь на свой опыт и жизненный, и военный, что бы вы посоветовали вот ребятам, которые не были на СВО? Да, именно школьникам, может быть, тем, кто заканчивает сейчас школу. На что им вообще стоит опираться в жизни?
0: Важная часть жизни, из которой будет помощь и в повседневной жизни, это, во-первых, учиться в школе. Люди думают, даже если на тройке будут учиться, там мифы у нас были раньше, если даже на тройке учиться, могут занять хорошие должности. У меня, наоборот, другой взгляд был на это. Я от себя дал бы совет, во-первых, учиться в школе, потом даже не откладывая учебу, образование, продолжить свою учебу. Вот ты можешь и в техникум поступить, обязательно поступить туда, потом можешь сразу высшее. Обязательно надо всем высшее брать. И даже если вас призовут вооруженные силы Российской Федерации, достойно пойти туда, выполнить поручение нашего дорогого главы Чеченской Республики, сына первого президента Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, Далгазы Тхобулдойлцун, героя России Кадырова Рамзан Ахматовича, хорошо научиться обращаться со стрелковым оружием. Если человек не просто защитник своей родины, еще при этом мы же чеченцы, ночью этот человек, если он ночью, он обязательно должен обращаться со стрелковым оружием. По возвращению тоже служить родине достойно и ответственно.
1: Билал, спасибо большое. Я желаю успехов в вашем труде. Это очень важный труд для всей республики, вообще, в принципе, для всей страны, для каждого человека. Вот. И спасибо еще раз.
0: И спасибо вам тоже большое.
1: Нашим слушателям напомню, что сегодня у нас был в гостях ветеран специальной военной операции, главный специалист АО «Чин Энерго» Билал

0: ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Реклама.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам сам...
3: ...центов, бесплатную доставку по всему Северному...

0: Всем доброго дня, вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Правша большую часть пищи пережевывает на правой стороне челюсти, а левша на левой. Люди еще несколько тысячелетий назад начали использовать молочнокислые бактерии для изготовления йогурта, сыра, творога и других продуктов. Красное море получило свое название благодаря водорослям, а именно красной осциллятории. Кукушки часто подбрасывают собственные яйца в чужие гнезда. Стеклянница – одна из самых необычных бабочек. Ее крылья прозрачны. Зуб слона может весить до 9 килограмм. Электронная почта появилась раньше, чем интернет. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

Центр восточной и европейской медицины «Литель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738.

0: Ахмат Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8 928 024 44 90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928 024 95 95. 928 024 95 95.
3: Телефон рекламной службы 29...

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
1: Идея на миллион.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции: мясо, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших...
0: Климата. Назарбаева, 180.
3: 105.

0: Россия.
1: Маршал Душегладолыш Кэрол Нэшк. Нох республики Аметото Долина Оргхен Техдол Эчк Чнех Тай. Из Галдякен Дудахки Донш Дахкарц Дюэзн Оргхи Кест Кест Док Дош Хилерн. Метеге Балхюк Озинью Ез Техника Чагал Е Ешгир Стрепаля Болчар Даклачина Бенчу Белх Жамаш Доузич. Дудаев Амада Чекенях Эдиллен Болх Жигар Бахкар Качо Йолуш Бар. И тум хал муниципальный кошта шезер тэйел халық шо лома тилч кошти, жима юк эйра бизнес хиура шо дақай кэн хилэрц дуэзн деш бэлғш ду. Кошт хаеш кэрл школ юш ши байт гаметтиган. Из ин ялч дешер хошна дик хайл шхир хилэр хайтин муниципалитет администрации кюгал хочу Рабоев Альберт. Эш цо билгалдин школ юг шхир хилэр карарчхэн тэд ах каршц. Цулсов ведучи юрт хаеш юк кэрла бери беш куздг бер чу юэцурдол. Та дюзел шна кегер хошна дешту керл цинош. Стратегический годерна юг дош да хар хейл штуда юлч алшонс. Рабоев схайтин коштан юш дек годеш хилар халгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров амат хажи царгюл региональный юралли фонд. Цо баркалы алла цюна кюгалин. Марш до Рил Санкт-Петербурге Элла Хами компании Дайолина Нохчи Республики Керчу Шария. Цен Майдна Цигарч Туризм Хиори Хуйолч Комитет Гулбинир Сёлжгалара Махачкалара Владикавказира Цудек Болу Гоузанч. Хилч Санкт-Петря Билгалдин Санкт-Петербург Кичхалар Нохчи Республики Турист Штеец. Мероприятие программа Чулац Михилла Санкт-Петербург Тёлчу Туроператор Шпрезентация Шиена Садария Хуйолчу Классич культурный озер Туршна, дюзелшн леринчу программушна. Дехшош мероприятие югдох штисин пайдехарил зайнаш дина бардш. Ишта ловзина лотерея. Мероприятие ерзош дехшош билгалдин хинчашки ичхилар югметкишхул болбох даболу. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8 922

0: 229-899-76-76. Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 2898.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

через великие методы долина оргхентехдо эчкчнехтай из галдякенду дакедонш дакарц дюзен оргхи кест кест доктор шхлерн. Метиге балгю озинью ез техника чагал я юшгир стехбол вагонаш. Белш татерго ешью лерин куэленьол элбсит кавказ эчкчнех оперативный штаб. Карачхайна цунер дегла чеквалар сатинду. Суюгна сел жгал Москваца, Волгоградца дозш дол поезд, гюмсерчу станцер тахаус. Но в республике правительство председателя заместителя комполитики Архарджзайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмада регионе Дахур Болчу Харжа Машнкечем Барьяхула Церх Дерг Хами Гирсшкадов Зитрихула Дерг Дисведеш Таяхна Белх Кетшу Дахлочила Министерство Цуюг Йохчу учреждений Кюгалхой. Ишт Кетшу Нядисин Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажи Кузры Пхичу Качан Лерин мероприятиш Даяхар. Кетшу Няжуя Поля Болчу докладчина бенчу белых жамаш доузич. Дудаев Ахмада чекенях эдиллен болх жигар бақыр качо йолуш бір. Итумхал муниципальный кошташ езер тэйел халықшу ломыц елч кошти жима юк ира

Бизнес хиура, что дакай кин хилерц дюзн деш белхшду. Кош тайеш керл школ юши байтра меттиган. Из ин ялч дешер хошна дик хайл шхир хилер хайдин муниципалитет администрации кюгал хочу Рабоев Альберт. Иш цо билгалдин школ йог шхир хилер карарчхен эд ахкаршц. Цулсов видучи юрт хиешу керла бери беш куздг берчу юцурдол. Мелхи из юрта дюзал шна кегер хошна дешту керл цинош. Стратегически годерна югду. Дахар хейл штуда йолч алшонс. Рабоев схайтин коштан үште годешхалар алгарч президент Россий Турпалхоч Кадыров амат хажит цархиол региональный уралли фонд. Цо баркалы алла цюна кюгалин. Марш до Рил Санкт-Петербурге элла хами компании Дайолина Ногчи Республики Кёрчу Шария. Цен майдна цигарч туризм хи уреху елч комитет Гулбинер, селжгалара, Махачкалара, Владикавказера, Цудек, Болу, Гоузанч. Хилч Санкт-Петря Билгалдин, Санкт-Петербург, Кичхалар, Ногчи Республики, турист Штеец. Мероприятие программа Чулац Михилла, Санкт-Петербург, Тёлчу, туроператор, презентация Шиена, Садарьеху елчу, классический культурно йозер туршна дюзлшн леринчу программушна. Дех шош мероприятие югдох штисин пайдехер йол зайнаш дина бардш. Ишта ловзина лотерея. Мероприятие ерзош дех шош билгалдин хинчашки ичхилар югмет кшхул болбох даболу. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Потому что, с одной стороны, очень много споров, что изображение в исламе запрещено, и, с другой стороны, у нас есть возможность через каллиграфию посмотреть именно красоту Корана и красоту красок, которые создал Всевышний. Вдохновение, ну, я читаю Коран, как и все мусульмане, вдохновляясь Кораном, иногда вижу где-то в мечети, возможно, какие-то надписи на стенах, смотришь, как это можно было бы написать именно в каллиграфическом почерке, потому что классический арабский язык мы... как обычно пишутся просто линии, а каллиграфия – это все-таки чуть-чуть не искусство, хотя на Западе каллиграфия считается искусством, в арабском мире это наука. Сильное разграничение здесь. И есть высказанный пророк, алейхиссалату вассалам, опять же, который сказал, что каллиграфия включает в себя половину всех знаний. Соответственно, это очень сложная наука. Для нас это, для обывателя, это искусство, это красота, но когда приходит специалист, который знает, глубоко знает Коран, например, как советник главы Чеченской республики Адам Шахидов, или муфти, когда приходят на выставку, они ясно, четко видят, что там написано, какие там смыслы передаются. То есть им объяснять, что это не надо. Поэтому предлагаю нашим радиослушателям сходить на выставку, посмотреть и для себя понять. Потому что я как пишу, почему именно эта каллиграфия привлекает внимание, она востребована в том плане, что на одной картине я впервые из каллиграфов решил написать несколько стилей. То есть, и там, когда человек приходит и понимает Коран, он видит, что на одной картине несколько надписей. И все это передается смысл Корана.
1: Сколько времени заняла подготовка выставки, и были ли моменты, когда вам хотелось все переделать?
0: На самом деле опыт уже накоплен. Впервые большую выставку я пришел на выставку, после выставки в мастер-класс. Я до этого никогда не делал мастер-класс по линогравюре, не был даже знаком с этой техникой. Но посмотрел пару роликов в Ютубе и понял, что через это можно передать каллиграфию. И плюс был в том, что каждый участник мастер-класса в конце мастер-класса через 2 часа ушел со своей картины. Вот это была задача моя, потому что научиться классической каллиграфии классическим образом, то есть с чернилами на бумаге, очень сложно за один мастер-класс.
1: Есть ли в этой выставке работа, которая далась вам тяжелее остальных?
0: Я как делал, если картина не идет, то есть иногда бывает, что вот ты не знаешь, как его закончить. Я просто оставляю его и начинаю делать что-то другое. И со временем все равно возвращаешься к ней. И я, например, одну работу писал 2 месяца, я не мог подобрать цвет. Это не значит, что я 2 месяца ничего не смотрел на эту картину и думал, нет, я занимался другими делами, и просто, когда появилось время, я вернулся и доработал. Ну, самая короткая работа, которая была написана, была за 5 часов. Я всю ночь сидел, такое щелкнуло, ночью такой проснулся и начал писать. Потому что в основном там какие-то пейзажи, аяты и цвета приходят обычно во сне. Задача какая? Как только проснуться, обычно говорят, что есть 5-6 секунд, чтобы запечатлеть память.

0: предложений, либо участвовать в каком-то документальном фильме о каллиграфии, выставиться там за пределами, то есть в странах Ближнего Востока. То есть вот это вот и дает мотивацию. Почему? Потому что я, как каллиграф из Чечни, показываю культуру нашего народа. Каллиграфия — это огромная часть истории. Мы до там Советского Союза пользовались арабской письменностью. И мы сейчас находим, то есть когда вы очень узко занимаетесь одной проблемой, одним вопросом, то есть я занялся каллиграфии, и появилось очень много информации про Кораны, которые были написаны чеченцами там в 15 веке, 17 веке, 18. Люди показывали, вот смотрите, у нас люди не задумывались, что это история. То есть для них это был священный Коран. Но как специалист скажу, что иногда на полях этих старых Коранов велась запись. Например, в очень многих местах, мечети хранился, вот этот тептер хранился, его там мула, там имам, можно как удобно называть, он записывал туда, например, брачный контракт там. Не брачный контракт, а тот, кто на кем женился, кто дал кому долг. То есть это была такая книга, которая хранилась в мечети. Люди приходили, говорят, вот я этот человек одолжил вот столько лет, поехал в Мекку, в хадж. Это был первый рейс из Чеченской республики. Он был в Мекке. Привез тарелку круглую, исписана вся арабская каллиграфия. То есть никто его не мог читать. Отец там всем рассказывал, он был учителем истории, соответственно, он мог часами рассказывать истории про хадж. И всем передавались. И я такой мальчишкой сидел и тоже мечтал вот когда-нибудь этим разобраться. Хотя на тот момент я ходил в медресе, но навряд ли тогда это никто не знал, что это такое. То все знали, что там написано какой-то аят, сура, но никто не мог прочитать и пытались разобраться. Я еще тогда мечтал, наверное, когда-нибудь хотел бы вот так продемонстрировать всем, вот смотрите, как я могу. Это такие мальчишские такие, знаешь, фантазии, с учетом того, что как все у нас на семье было много, и, соответственно, я был средним, и получить внимание старших это было достаточно сложно, нужно было очень сильно постараться. Я хотел еще в детстве там постараться, чтобы на меня обратили внимание. А если говорить честно, ну, конечно, если перейти уже в взрослую жизнь, уже будучи уже после университета, я поступил в исламский университет и 6 лет отучился, но и после этого сразу поступил уже в Санкт-Петербург государственный университет, в светский вуз. И у меня осталась такая некая поиска вот этого незавершенности себя именно в исламе, то есть потому что у нас очень мои товарищи занимают там должности кади районов, там призывает к исламу, а я вместе с ним, хотя учился, остался в стороне. И была задача только найти что-то для себя. И Всевышний меня направил к каллиграфии. То есть, и где-то с 2010 года я уже конкретно, когда был на Ближнем Востоке, уже интересовался этой темой, то есть ходил какие-то, получал какие-то знания, по приезду, пользуясь интернетом и знанием английского, арабского, переписывался, учился, вот перенимал вот этот опыт у разных каллиграфов. И сегодня, благодаря, скорее всего, и труду, и в первую очередь Всевышнему Аллаху, получилось создать вот что-то уникальное. То есть задача была создать такой уникальный продукт, в таком случае это арабская каллиграфия именно в художественном стиле. Вот в постсоветском пространстве вот таких работ никто не делает. Я желаю каждому из нас, в первую очередь, добра, мира, любви в семье, чтобы мы понимали, что ислам — это не только намаз, там, садака, это еще хорошее отношение к соседям, хорошее отношение к супруге, супругу. Самое важное, чтобы ислам проявлялся не только именно в моменте, там, акте поклонения Всевышнему, он проявлялся в каждых мелочах, которые мы каждый день делаем. Выход из дома, встреча с неизвестными людьми. Обычно, как часто бывает, мы очень любим и уважительно относимся к кому мы знаем. То есть, соответственно, нужно это переносить на тех, кого мы не знаем. И нужно быть мусульманином именно в моменте. Не только когда по случаю пятницу на джума намаз, а вот 24/7. Вот это хочу пожелать всем.
1: На этом наше эфирное время подошло к концу. Еще раз хочу напомнить, в гостях у нас был художник и председатель Союза художников Чеченской Республики Исмаил Динельханов. Исмаил, огромное вам спасибо, что нашли время с нами побеседовать. И нашим радиослушателям я хочу напомнить, что выставка проходит в галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова, где каждый желающий может увидеть ваши работы. На этом все. Мы с вами услышимся ровно через неделю. Мы серия Адикёйл Марш Ойл.
2: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
3: Радио «Грозный».

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Джелан J6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Джелан J6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Дипол и Аватор, а также обновить уже имеющиеся модели Юни SCS 75 Pro и CS 75 Plus. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Но через великие методы долины орган техдол эчкчнер тай. Из галдеркен до дахки донш дахкарц дюзен орги кест кест доктор шхлерн. Метеге балгю озинью ез техника, чагал я ушрир стербол вагонш. Белштатер го ешью, лерин квеленьол элбсит кавказ эчкчнер оперативный штаб. Карарчайна цунер дегла чеквалар сацинду. Цуюгна сел жгал Москваца, Волгоградца дозш дол поезд, гюмсерчу станцер тахаус. Субтитры сделал DimaTorzok.

Это, конечно, прекрасная композиция в исполнении Абдурахмана Бетельгреева прозвучала. Сейчас у нас на очереди Тамара Дадашева, «Садок» называется композиция. Ну и первое сообщение в нашем часе приветов и поздравлений в телеграм-канале. Даже если погода ненастная и дождливая, на радио Грозный всегда солнечно. И это чистая правда. Хорошего и доброго вечера мне лично и в частности пожелали. И удачи всем вам в вашем замечательном деле. Написала Мадина. Эти не мои слова были, друзья. Это наша слушательница, абонент 0329 обычно, да. Ну и повезло, что ты вовремя появилась, Мадин, потому что после композиции Тамары Дадашевой твоя любимая Мариам Ташаева появится.

0: Радио «Грозный».
1: Ну что ж, легендарная песня «Дагмара» от мужской хоровой капеллы «Илли» прозвучит она, ну а я читаю ваши сообщения. В общем, повторяем сообщение от Ибрагима из Ачхой-Мартана. «Дихардар Сулейман, адамиг исламиг лом айлига хадуил алара абсолютно буалдабьюч бацбаха хубалбешу адицан тодадохунсик Ибрагим». Ассаламу алейкум, Сулейман, валейкум ассалам, салам ашалду, моссу махвашка, хунг эстин баркалду, за то, что украсил мой путь домой красивыми песнями, особенно за песню группы «Зама». Ага, вот так это, да, называется. Не каждый вспомнит, что Али Димаев ассоциируется с группой «Зама», да. Песня была замечательная, она уже прозвучала, и она, конечно же, ой, касается глубин души и сердца. Ну что ж, в дальнейшем прекрасные песни. Оставайтесь с нами. Меня Дикхайла Хамаусардал. Это был.

Ну что ж, дорогие друзья, облом обломом, но песня хорошая была, Мадин. А на этом час приветов заканчивается, как и заканчивается практически мое пребывание в эфирной студии. Я в следующем часе обязательно после

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Через великие методы долина оргхентехдол эчкчнехтай из галдеканду дакедонш дакарц дюзен оргхи кест кест доктор шхлерн. Метеге балгю озинью ез техника чагал я уешгир стехбол вагонаш. Белштатер го ешью лерин куэленьол элбсит кавказ эчкчнех оперативный штаб. Карарчхайна цунер дегла чеквалар сатинду. Суюгна сел жгал Москваца, Волгоградца дозш дол поезд, гюмсерчу станцер тахаусо. Но в республике правительство председателя заместителя комполитики Архарджзайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмада регионе Дахурболчу Харжимаш Кечем Барьяхула Церх Дерг Хами Гирсшкадов Зитрихула Дерг Дисведеш Таяхна Белх Кетшу. Да, лучшего министерства Цуюк Йохчу учреждений.

0: всего, прогноз погоды.
1: Время прогноза погоды на радио Грозный. Коротко о том, что сообщают нам синоптики. Этой ночью +16.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам алейкум, душа хоми махвай. Юга грозный радио эфир дент, Россия турпулху, вина, хуст эй пхит чохочур дырым. Тан леш диношка, ногчи чвах, алама чоху, кечем беш бу, оцу силахчу терахна. Хунт эчи, Ахмад Хажа, Кадыров, Шия, Дахар, ногчи халк, пырх дахкар яха, даделлу. Иза, историю уана, угур тюалычарех, ногчи унаху. Рейс, хай, если я, о, ремет,

0: Studio ha kent berish du ho naxsan du ni hay khis yoli ah ho xer nsiq lil bo ho emet berk ki bazar yo hay du ni shura yesqi yetho mogrire noxchi tsinana yo denana yo ho kent berdush tonlish dina hune das yoch shoshela gala Ойтра, кечен, а, истат, презентация, шкахул, хахай бэйч, йозвич, нерниш, йозвич, ист амод хаже, ха есях, ха дагре, хун и му вывезен, му висна. Цунлаз, ист аху, истир гала.
1: Маршал Душек, салирми, радио, ладугархой, дела, алхзер, са есях, цин висарья, хажчи, хинце, дуак дуалхштук, Он дал чи хлмур барвайн бянак. Дал хума дуч хизваштар ити альч ногчи гам хазнихсан хизваштар. Бихк тянти абухи чим нистал хала дацар. Хадиц хума дуч уш садак дуч дацар квай. Дилун чи ама гиртир далаха ниц цатир бацар вай. Дах герз цани хот омбу вялч ати ха дацар. Цир дул герз вай дуц герз. Цахум дар юга амысла атта хуш, адам дезер вайн юга хауз. Хэгл, киетам бол адам дезер вайн. Ишт адмиш долш яха цяга ладуғш дасар, цадейл ла амц вианвар алхиет сон амад хаж. Хунд алчи итайб адмиш вайнохчи чуах шуарт до эрдар вай. Дэлах цаан югар ицаа вар вайлаг. Цуа нэх юэч дол дуаг Мюлхч хэна дебюс лор штацер. Мюлхч юрта барзвил стагхаузич ши чур дюзл хочун сэн арцхвалар. Хийла и бахандолш дин биснарш бувэйн юга. Югар дабах хил дэлдол хума
0: хыллыкда.
1: Хыллыкда алвай хил юлу кэл юхинак ювар. Так гуд тура Халк хундош твой ал циндол хаттер. Хинца халк тяш твой так халк тяш гуд твой халк та дезди. Ша и том сецуви анва, ша том юкар табахви ану, юк метк швай нисви ану алра адму хахал до кса дакр цухена. Цун гу там белир цухена. Нахте ицир и хазнехсен шайдаги хашхилерндери. Ишт дар амад хаш, дин дыққи чарх дар цвад лилин дал хунш, дитин цаваллал.
0: Рейс, дух дег сон хагет, рях иза.
1: Сек.
0: Рейс, ти цабул нох че, ишт Москва аш берш кечна, берш ишт иза Владимир Путина эхк ивен бут. Буй ши эзлог шо. Иза иши ука цани нох че республик кюгал ху хватти че, Ишт рез буш, тацумуш, лирирх, дитирх, ишт дешнул, тэг, светский шаштан институч, академиш ях, тэг, хун цухаттин, ишт игал, трилмек и буш, ишт игамел, дирх, хун ишхэзгирду. Дэйла пурбанц, цин рыцх, ишт таништэлэрх, дах, дэлэри?
1: Дэр нистэлэр, версимата, с алэрн, кэндир доллар, дюх, своём отечестве пророка не бывает, олшту, цэр. Эвляшна, алла олштэг. Вая адмышток мэлху дичи. Вайна ал лучун ала ду. Вая лилу аштолчуна хкиет лучуна. Вая хкиет умшту шуарт. Дэла оц хэлчхэна ханг-ханг цадалуштол хумма дар цошин дэ яцнаг. Цоша шиеса хэлца ар оц югдилнаг. Шие дюзл, шие гергарниш. Ишт массери синаштер цо юг дехкнерш. Нагасан и яшнях. Ишам хир белш берша и цахил ватсар. Цин гергар чарна ишам хир болш. Хазнехсан тухкум дар цо шиенде яцнаг. Так цин уайли чи дэр киетам болш нахма барвай. Хэкал долш нахма бар. Иштенга бар тие цухэна. Ихахтар ду.
0: Баду, ну, табу чарна мэр лэцэ Так, китат качан батыр шылер, ама дейл ам лилысы болтын дейл ама даже республика күйгалғы ғаттыр. Ихеттін дұққын әлі саны گلم یه تو تهم ایلر این نخشی کیت تو ایزه نه دخناخ اولش داره سرق سویت عدل دوشه تو تهم

0: Мейлер. Зудри си дочь махках он хи кур бацел. Иша хун маха арупа этесю, иша бейч яз яшила вотсу, язин ариал жайна венгинду, дук коду они лазмаш бутсу осте абюч бейриш лерин бейч ю, хинс хо осма алла ремет тюатин зудью, академия шехна яцо, институт школ, эсперантур школ яла яцо, хо массу халулуш, Дух бозури, ночи мори жзури, сан на цахин рейс. Из от дешиш дюк яцу хуме андулшилла, хуме чилт яцин, зудри си дач махках, уан хи куир бац.
1: Зудри си дач махка бухога, дацин ойли чи икарги ма андуиз. От зучу ки уаш бу, дюзал, ци дуцу, от дюзал дюкштег, ши не намытц, Вой яхи дох штол, дош дуцуа отни абери, кир, циц, пренчц, чарди аштег. Так, отзучуа, ша лилу аштег, дыггар хилч, изудюач, керта, сунси пусур дач, керта, дюзл хочин, хуси хирду, икани яцвай лири ашег. Ген, хаш хилык, дюхил, чуадул, хусум чуадег, мадатсу, дючтег. Цуа, киуаш бол, дюзл бу цуа. Шия, турпал хуай, лаппал, махкан, яш чхэна, дахитту, кяч бяшега, духтега, зучингар хадол, шту. Ида, тэлых вешу, анана, чуадег, ниста диешу. От зучу, от шия, цин дедол, цадичи, цин сипусур, цадичи, он хкуюрвац. Цин дас от зуч, надол цадичи, цин си ларам цабичи, кюр дас. Хинц лэр чхоля, хэте-вэте, бэртхил биеш, хазнэхсэн, ха, ёк чпачалк юк, а ха, жимпачалк мэй, ха, хусам. От хусам чуа, ха, хил бол, бэрт, кюш ду идуэзл. И кэрэй тэрра, я, яшт хэр бойш, я тюал хэр бойш. Цвуш цэнэ, я, от зучун, Ларам бе бохога, женишка элдук, миллар дюхер далар, янанлар элч. Куз далинду олк, дюхер нанлар оле. И дац да адавитилар бохог дальце. Делаха цюна тяхдол, дикаш алсам долон дела, цунлар эл.
0: Рейс аспиридаш даю лош элду, вай радио лоду орхошк. Хо, Аубакарва, Джабраилова, рейса, поэтесю эл. Так, изы, спондр чу аля, от спондр аз газдез, хелхар чу аля, цуду он и дешту, хелхар гадез, хопа этес хелчи, ах, бяз бина, моныш, байч газдез, вай, ладуар хошт. Тыхан вайшин уешерш, ахмад хажах, лецн, байт, язез, хир яст, алхиет сунхо. Хадукку, бназмин кепя, язин, байч, ю, алама, чо, Дина хакиях, ишты, ну, назма и религиозная песня ох, цунах. Цун дейла, рейс хирияцку Ахмад ажах, дал газотку обол дэльцин, язина бэйт дёч.
1: И бэгду,
0: дэгца
1: деглазым бу из асэй гэйтнаг. Уэрси матта айэг тэгэн юэшур яцвэй из...
0: Давай передаж, нохчи матта.
1: Нохчи матта.
0: И сун хэзэ... Ось уэрси матта елчон тя дэхкин иллиду, аламат баритон ёшта ганту и лаолшег, ногчу уэрси ухаатсун, ч ого иллиду патриотически таганлеш дина, кегир хуай эсу ох, бог беш бут и так андуани, маста халк беш. Тундел рейс таган вэшин передача чаккин ерзин, хай этту бела Ахмад ажа лец эя язин елу байт ежа.
1: Оц байчню гах угырса диглазам бег. Вой долч холц, дохштег, хьюзит лордосон, дур доц, нур эльол, вычта юшрю. Балану шей квартваш, кэждин лемнаш, тахан кэстина тап элго, стигланья кидина бэцра ханнаш, гыш иегваш, дурганья шухитало, шусын булхамн дигнаш адвяхны. Сингаттам собял ночи чуею, изачу аужалло шила катюахна, вигначу мехкеде ларам бяшто. Воушешка вяттина бала соухиетш, ойланаш воушешна теюагнаю, бухамаш цигинарш цга ацакиет, дюахначу вайдагчуа,

0: Балбу, мерш чуертышка шаштых на хюежуш, маршу нах белла мах царн цаго, веймехк исбяч аламах хюегш, кумахка хилла хал царн дитсло. Тхавейнам яцло даевил хэнш, машари сатюс шьяккин хан, тэл чутур палхуай милц и иенш, белла мах дахарях. Ам ирсега, керстью дыгчуац эей илуднюц. Маршунах лаккар балар намах. Берзду, Ахмад хаж шутхуец дуц. Шуна цыгарн, ирс ючнах. Ях юл турпалхуай, туламн бягна. Дю дуц шцабайд, махкар гур. Сирланяк, бюйлу чуах, турпалхуай ягна. Дахарн, дитин шейх, дур дот снур.
1: Дел рез, хелло.
2: Розрадио собачка mail.ru адресец по электронной почте.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

جنة كلامك ثم نهجك قد وعينا وعشناه يقينا فارتقينا.

0: одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.